Вот окаура, сосерейтос, куэстейсес, стрианастейсес. Вот окаура, сосерейтос.